Ничего в жизни не происходит просто так. Мы иногда, может быть, слышим такие выражения, что без высшей воли даже травинка не шелохнется. Вот. Но насколько мы умеем жить с таким умонастроением? Очень часто духовность человеком понимается как некая отвлеченная величина, знаете, какие-то там красивые слова, или духовность, она живет в церкви. То есть, чтобы быть духовным человеком, нужно ходить в церковь. Я не к тому, что не нужно ходить в церковь, я не об этом говорю. Но я говорю о том, что духовность должна распространяться из мечети и из церкви и входить в нашу жизнь. Вот о чем мы с вами говорим. Иначе говоря, вот эта мантра, на которой мы с вами сегодня все вместе медитировали, «Ом намо бхагавате васудевая». Васудевая значит всепроникающий аспект Абсолюта, или, как в христианской традиции называется, Святой Дух, всепронизывающий аспект. Духовность должна проникать во все клеточки нашей с вами жизни, во все клеточки нашей с вами личности. Итак, духовность не означает уход от мира, ни в коем случае. Что за странное определение духовности? Духовность — это качество сознания, а не ритуал. Откуда возникают все эти противоборства между разными духовными традициями? Потому что возникает понимание, что духовность — это ритуал. И, соответственно, если ритуал другой, значит, это уже не духовность, или нужно бороться с этой неправильной духовностью. Духовность — это не ритуал. Можно привести такой пример. Скажем, если вы хотите дать человеку воды, то вы пользуетесь ритуалом. Например, ритуал состоит в том, что вы берете чашку и наливаете туда воду. И потом продолжение ритуала, когда вы протягиваете этот стакан с водой другому человеку. Вот это все внешняя, формальная сторона или ритуальная часть этого действия. Но скажите, пожалуйста, если в стакане не будет воды, и вы идеально исполните ритуал, обратите внимание, возьмете очень так стакан, как-то очень, ну как-то хорошо вы его возьмете. Вы будете делать это очень изящными движениями рук, тела. У вас будет улыбка на лице, будет очень хорошее отношение к другому человеку. То есть вы выдержите всю эту внешнюю сторону, но при этом воды в стакане не будет. Исполните ли вы то, что вы хотели? Нет. Вы не сможете поделиться своей любовью. Потому что любой подарок, который мы делаем другому, вот эта поддержка, помощь через любое действие, это выражение любви нашего сердца. Итак, вода должна быть в стакане. Поэтому ритуал, если мы говорим о духовной практике, это внешняя составляющая. И это большая беда современного мира, когда духовность измеряется вот этими внешними категориями. Духовность — это нечто внутреннее, вне ритуала. То, что ритуал доносит до нашего сердца или до другого человека. Поэтому молитва и медитация, они полностью бессмысленны, если мы не вкладываем туда настроение определенное. Это вот маленькая ремарка к нашей с вами утренней практике и также ремарка к тому, что мы с вами начали сегодня обсуждать. Сознание, с которым мы живем, какое оно? Сознание, доверяющее жизни, или сознание, когда мы ставимся в позицию «я контролирующий», «я управляющий всем», «я наслаждающийся этим миром»?

То есть, что такое варнашрама? Мы постепенно к этому будем подходить, это дальше будет разбираться все подробнее и подробнее. Варнашрама — это преклонение перед обязанностями. Варнашрама. Преклонение перед обязанностями. Но в наше время все перевернулось с ног на голову. Кшатрии перестали давать деньги браманам. Поэтому браманам приходится продавать свои знания, никуда не денешься. Вообще их должны поддерживать кшатрии. То есть кшатрии, мэр Москвы, Лужков, должен прийти и сказать, сколько денег надо, чтобы год, каждый день здесь продолжались лекции. Мы должны посчитать, ему сказать, и он должен выделить. Это его обязанность. Он должен поддерживать образование. Государство еще пытается, да, делать какое-то образование, то есть как-то, да, какие-то вещи еще оплачиваются, но уже все меньше и меньше, замечаете? То есть а браманам выглядит все грустнее и грустнее. Учителям все, так сказать, жить все хуже и хуже. Все, никто их не поддерживает. А поэтому они вынуждены что делать? Брать взятки, знаете, устраивать какие-то платные занятия. То есть никуда не денешься, а где? А что сделаешь-то? То есть они вынуждают браманов превращаться немного в овощей. Вынуждают. А что делать? На завод-то браман не пойдет, какой ему завод? Нет, ему приходится как-то выкручиваться. Видите, как начинается все интересно. А в результате к кшатриям приходят последствия их жадности. От них отказываются вайши. От них отказываются вайши, которые считают чиновников врагами и нахлебниками. Торговцы, да? Они считают, что чиновники все портят. Все не разрешают везде, все такие сложности, одни взятки, все везде, да? Ничего не добьешься, налоги, все. Все, начинается проблема между вайшами и кшатриями. Так приходит карма кшатрийская. Нет никакой помощи в виде вайш, никакой помощи нет, а только требуют что-то, взятки, подарки, надо все пробивать. То есть, А сами вайши перестают заниматься благотворительностью, это задача вайш. Заниматься благотворительностью, а потому просто пропивают все излишки, которые у них остаются. Что с этим делать? Пропивать надо, гулять надо идти. Нужно всю ночь гулять, а чтобы пропить то лишнее, что осталось. Но его обязанность надо на благотворительность давать. А он-то не делает, лишние деньги остаются, а они жгут. Надо куда-то девать. Пошли, все потратили за ночь. Излишки. А шудры вообще решили, что вся власть должна принадлежать советам, состоящих из рабочих и крестьян. То есть, и все они, вот все эти четыре психотипа, все они забыли, что их главная обязанность жертвовать всем, что у них есть, ради обретения знания о Боге. Все забыли просто о Боге и все. Поэтому все вообще настолько перепутано, что бардак. И никто понять не может, что происходит. Никто. Что один не понимал, что второй пришел, тоже ничего не понимает. Толку никакого в действительности. Никто не знает, как должно быть общество устроено. В чем принцип социального устройства. Принцип социального устройства в культурной жертвенности. Каждый жертвует и знает, ради кого и ради чего. Называется жертвенное общество, культурное общество. А так это друг друга ненавидящее общество получается. Все друг друга немножко ненавидят. Каждый по-своему. Ну, это примерно описал вот эту картину.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони.

опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Сила слова, сила звука человека зависит от многих обстоятельств. Прежде всего, как он себя ведет в этой жизни. И говорится, что тот, кто обладает огромной силой звука, то есть силой слова, он может сказать, и это сбывается. А силу слова можно получить с помощью простого качества – правдивости. Если человек говорит все время правду, его слова, они будут очень сильными. Все время правду, всю жизнь говорит, он может сказать, так и будет происходить. И в этом нет сомнения. Также звук, как ни странно, звук можно свой усилить, сделать сильным с помощью чего? С помощью молчания. Видите, какая противоположность звук, то есть произносить что-то и молчать. Противоположные вещи. Но с помощью одного можно достичь силу звука. На санскрите называется мауна, то есть это такая аскеза, обет. Человек молчит и копит таким образом силу звука своего или своего слова. Такие люди, они обычно не говорят попусту. Они говорят только на духовные темы или вообще ничего не говорят. Кто-то знает вообще, кто такой Ганди? Вот с ним была такая интересная история. Однажды к нему пришла женщина с ребенком и сказала: «Пожалуйста, вы являетесь махатмой, то есть великой душой. Пожалуйста, скажите моему сыну, чтобы он сладко не кушал. И тогда, если вы скажете, он сразу откажется от сладкого». И он сказал: «Приходите через 2 недели. Я скажу, и все будет нормально». Через 2 недели эта женщина пришла, и Ганди сказал: «Не кушай сладкое». И сынок перестал кушать сладкое. И тогда эта женщина была шокирована и сказала: «А почему через 2 недели?» И тогда Ганди сказал, что прежде чем сказать, я должен сам не есть сладкое. Прежде чем сказать, что не есть сладкое, я должен сам его не есть, чтобы моя сила, она возросла слово. Понимаете, да, если мы говорим, Минздрав предупреждает, курение опасно для жизни. Все это пустышка. Эффекта никакого не будет. Сам Минздрав покуривает, дымит. Ну, некоторые из них, я не говорю про всех. Я знаю, что здесь кто-то есть из Минздрава. И медитация переводится как мысленное сосредоточение, мысленная концентрация. С чего начинается небоскреб? С кирпича, да? С фундамента. А глубже? С плана. Сначала строится план. Но прежде чем строится план, сначала человек идет, и вдруг ему яблоко падает на голову. И вдруг его заряет. Надо построить небоскреб. Просто мысль, да? Появляется мысль. Что он делает с этой мыслью потом? Он на нее сосредотачивается, концентрируется на эту мысль. И потом появляется план. Потом привозит кирпичи и начинает строить. То есть прежде чем что-то появилось, так или иначе, да, нужно вот это понимание, что надо сделать. То есть сначала мысленная обработка информации. Без мысли ничего не появляется. И первое что было? Первое была мысль Бога о творении. Понимаете? Он замыслил это все. И потом он сказал: «Да будет так». И сразу все появилось. Звук он нужен. И все здесь появляется с помощью вот этих 2 частей. И если так посмотреть и подумать, и проанализировать нашу с вами жизнь, и даже не нашу с вами жизнь, а вообще даже мир животных, что вообще самое главное является для лошади? Что в лошади самое главное? Сердце, да, некоторые говорят. Без чего лошадь не будет называться лошадью? Без ног, правильно. Если лошади нет ног, нельзя ей сказать, что она лошадь. То есть для лошади самое главное – это ноги. Если есть ноги – это лошадь. Что самое главное для собаки? Самое главное – нос, некоторые говорят. Но если так разобраться, нос не самое главное у собаки. Этот весь этот аппарат – самое главное для собаки. Челюсть, вот это нос. Без этого никак. Собака не станет собакой. Но представьте себе, что самое главное для птицы? Понятно, да? Крылья. Ну вот, теперь ответьте мне на вопрос. Что самое главное для человека? Уши главное. Но я знаю, некоторые вообще ничего не слышат. И нормально, люди. Ведь чего? Самая главная цель нашего существования. Что главное для человека? Вот без чего можно его назвать, тоже причислить к животным? Разум, правильно. И разум бывает двоякий. Материальный разум и духовный разум. Здесь больше говорится все-таки о разуме духовном. Потому что без нашего духовного разума, если у нас просто материальный разум, где что поесть, да, где поспать, это больше похоже на животный уровень. Поэтому человек, он больше все-таки отличается от животных своим духовным разумом.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: милость Бога, всего самого лучшего. Всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитвы.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

0: Вот я хочу такой пример интересный привести, рассказать историю. Жила была одна женщина, она выросла в традиционном обществе. В обществе, которое было основано еще на принципах традиционной ведической культуры. И она жила в семье, которая, в вайшнавской семье, которая строго следовала принципам ведической культуры. И там ведь какое, значит, принципы, правило какое? Ну, извините, отступление такое небольшое сделаю. Пришел в гости как-то, а на прием домой к своему пациенту. Молодой еще был. И, значит, этот пациент грузин по национальности. Он сидит, значит, за столом. И свою дочь пригласил. И она тоже за столом села, причем рядом со мной, близко. И мы пьем чай, там что-то о чем-то говорим. И он мне задает такой прямой вопрос. Он знает хорошо моих родителей. Он говорит: «Дима, ты женат?» Я говорю: «Да, женат». Женат. Он говорит: хотел как раз вот тебе, в общем, предложить руку своей дочери». Она такая, она смутилась так: «Папа!» Говорит: «Ну, ей 19 лет, молодая, красивая очень». Он говорит: «Что?» Тихо говорит: «Что ты знаешь? За кого ты выйдешь замуж? Я вот вижу человека, у него как бы там родители, я его знаю, его самого вижу, я вижу его разум там, внешность, все такое. Я знаю, за кого ты должна выйти замуж. Ты за кого выйдешь? Да, ты своим умом сейчас можешь разве такие вещи понять?» Вот, то есть это влияние традиционной культуры. Раньше в былые времена тоже люди понимали, что нужно достойно выдать дочь замуж, жениться человеку нужно как бы так, чтобы качества соответствовали. И вот, но так или иначе, уже, знаете, в Кали-Югу уже возможны ошибки. То есть так вот эту женщину выдали замуж. И оказалось, что муж ее в какое-то время, он просто скатился вообще до нельзя. То есть он начал есть продукты убийства, мясо, трупятину, извините за выражение, начал есть. И ей говорил: «Жена, ты должна готовить мне мясо». Представляете, каково это человеку, который как бы вообще в руках не держал трупятину, да, продукты убийства, трупятину не держал в руках. И она вот, зная свою обязанность, она каждый день ему готовила, так не один год. Представляете, то есть с молодых лет она до 70 лет готовила ему. Потом она мыла руки, готовила себе отдельно, кушала, предлагала пищу Верховной Личности Бога, кушала. И представляете, к 70 годам только, уже за 70 им было, Вот эта ее жертва, она принесла свои плоды. То есть это изменило его сердце. Он понял, какую жертву она принесла ради него. И он расплакался. Он просил у нее прощения. Вот. Теперь представляете, если бы у них возникли контры какие-то. Вот.
1: Представляю.
0: И то есть толку бы от этого никакого не было. Это, знаете, случай очень показательный. В чем его смысл заключается? А смысл его заключается в том, что человеку нужно иногда очень большое терпение и очень долго ждать, прежде чем будет результат. И это очень хорошая проверка для него. То есть Господь, он одновременно как бы в одной ситуации решает огромное количество задач. Вот. То есть, с одной стороны, это очень хорошая школа личностного роста, очень хороший тренинг личностного роста для самого человека. А с другой стороны, это огромная польза может быть для его родственников. Так вот, я хочу всем нам пожелать: дай нам Бог разума для того, чтобы и терпение, для того, чтобы это понять и действовать в соответствии вот с таким вот разумением, которое как бы вот, ну, которое...

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите вбок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите вбок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше –

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая-выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи. Созвучий смерть.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете, защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасному. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

Новолуние – это день, который на санскрите называется Амавасия. Амавасия. Когда он наступает, то луны вообще на небе не видно. Потому что в западной астрологии новолуние называется, когда маленький месяц появляется. Но в ведической астрологии Амавасия – это когда вообще нет луны. То есть это 15-й лунный день. В западной астрологии этот будет как бы там 30-й, что ли, как-то он там называется, то есть конец. Но в ведической астрологии Амавасия, именно новолуние, технически называется именно день, когда полностью черное небо. Вот этот день очень особенный. И женщина должна знать, что в этот день никогда ничего не делается материального, никогда ничего не покупается, ни встречи не назначаются, там, какие-то важные события не делаются. Это день только для духовных практик. В этот день энергия течет по позвоночнику строго вертикально. И этот день очень благоприятен именно только для медитативных практик. Он очень интровертный. Единственное, для чего этот день очень благоприятен, это для поминовения своих ушедших уже предков. Это очень благоприятно именно в этот день делать. Очень многие люди, когда их родственники покидают этот мир, очень многие люди испытывают колоссальную такую боль и разочарование, и чувствуют, эта боль часто связана с тем, что, как им кажется, они не отдали какой-то долг, они что-то для этих родственников не сделали. Потом эти родственники им снятся, и они там как-то терзаются. Это очень у многих людей такое происходит. И вот в ведической традиции есть специальный ритуал, который как раз очень благоприятно делать именно на этой Амавасии. То есть это ритуал, который помогает отдать все долги нашим близким, которые уже ушли, и помочь им очиститься самим, и помочь, так сказать, нескольким поколениям, потому что вот эти все родовые проклятия, родовые какие-то травмы, вот все такое. Этот ритуал ведический, он очень эффективный. И вот именно он делается в Амавасию. То есть в это время наши родственники, ушедшие, предки, они очень нас в этот день слышат и чувствуют. В этот день очень благоприятно делать пожертвования. Это идеальный день. В месяце самый лучший день. Если вы целый месяц сомневались, в заначку прятали сами себя, отговаривали, терзались, но в Амавасию обязательно сделайте пожертвование, хотя бы 1 копейку. А еще лучше 10. А в этот день, что вы делаете в Амавасию пожертвования, это многократно эффект от пожертвования усиливается. Это очень благоприятно. Очищается очень человек от негативной кармы. Есть такое священное писание Бхагавадгита, там вообще очень подробно описываются виды пожертвований, когда надо делать пожертвования, кому это целое искусство. Я не помню, то ли в 17 главе, то ли в 16, в общем, там это описывается. Если кому-то интересно, это кто хочет в Амавасию. И там как раз вот сказано, что в Амавасию или в новолуние очень благоприятно.

тонкие законы. Это нужно отдать отдельную лекцию, как это происходит. Но фиксируется, когда забивается животное на бойне, оно испытывает страшные эмоции. Жуткое состояние. Это же живое существо. Представьте, что оно испытывает. Все это фиксируется в мясе. Это тот самый химический состав. Ну вот вы испугались, адреналин в крови, и вы едите это адреналин забитого животного, а не просто едите мясо. Вы едите эти тонкие генетические структуры, которые зафиксировали этот жуткий страх и агрессию, отчаяние и боль. Это не пища для человека. Это пища для тигров, потому что дают силу в агрессии потом. Эти агрессоры сильны в агрессии именно. Но такие животные, как бык, слон, они сильны в работе. Они любят работать. Это вегетарианцы. У них другая сила, качество силы другое. Вот вы ребенка кормите шашлычком, там, бифштексом, не знаю, там, что-то еще. Мясо ему сварите. А вот помой полы не хочет. А что, он слабый? Не поел, что ли? Не хочет именно. Потому что мясо дает силу в другом направлении. Он хочет спорить с кем-то, скандалить с кем-то, ссориться, много сил. А помыть полы не хочет. Это энергия мяса. И мясо означает, что мы не можем терпеть обид. Мы быстро агрессивны, обидчивы, глубоко не можем прощать. Мясо означает. Это жуткая стрессовая пища, которую трудно переводить человеку с его составом желудочной кислоты, кишечника длинным. Трудно перенести все это. Он вынужден просто испытывать потребность в спиртном, чтобы активизировать пищеварение, а жидкий огонь. И вы можете справиться с этим легко. Поэтому доктор скажет, раз в неделю нужно снять стресс, пейте коньяк, пейте немножко водки. Это в культуре мясоедов, поймите. Язык наслаждает сверх меры. Желудок слишком активизируется внизу гениталии. Когда это место слишком активизируется, оно искусственно возбуждает гениталии. Вот вы выпьете, покурите, поедите, думаете, куда пойти. При живом муже, при живой жене. Вы хотите еще куда-то пойти. Потому что искусственности стимулируются и гениталии. На одной линии находится язык, желудок, гениталии. Это описано в древних книгах по медицине. Что культура мясоедов совсем другая. Это другие отношения, другие формы брака, это другая политика, это совсем другая экономика, это все другое, другой состав крови. Это густая, густая кровь неподвижная, где много холестерина и прочее, прочее, прочее. Это атеросклероз, это давление, сердечный приступ, это раковые заболевания, это все главная причина. Мясо, ну сейчас еще причина, конечно же, загрязнение среды. То есть истина заключается в чистоте. Чистый воздух, чистая вода, чистая земля, чистый ум, чистые слова, чистые поступки, чистые браки, чистая любовь. Все связано. Потом мясо, если серьезно говорить, это серьезная проблема. Вы сами почувствуете, примерно около месяца, я не помню, около месяца практики вегетарианства у меня изменился характер. Я это осознал. У меня полностью изменился характер. Я стал, у меня ушло раздражение. Я был вспыльчивый по природе всегда. Как только стал вегетарианцем, через месяц, представьте, месяца хватило, чтобы характер стал меняться в другую сторону. Это же хорошо для семьи, для отношений. Что ж по всякому поводу скандалить? А это чаще всего происходит из-за мяса. И из-за мяса, собственно говоря, главная проблема — это практики духовные, это мясо. Люди начинают бунтовать, за мясо отстаивать все. Мой дед ел мясо, мой отец ел мясо, пятикантра пьел мясо. Какого вы отношения к пятикантрам, скажите, имеете вообще? Это не наш отец, не беспокойтесь. Наш отец Бог. Мы люди. Мы не пятикантропы. И нам нужно осознать принцип ненасилия. Как жить вне насилия, в любви и мудрости.

порядочный человек, он никогда не вступает в какие-то в авантюры. То есть он понимает, это нормальное отношение, это нормальная работа. То есть он никогда не идет на какие-то авантюры. И поэтому он спокоен внутри, у него есть внутреннее время. А если он спокоен внутри, он может общаться с близкими людьми, он может уделить время жене, внутреннее время. Не внешнее время. Мне кажется, что люди не понимают этой вещи, потому что, допустим, муж поговорил с женой, принес зарплату, а жена недовольна все равно. Еще злится. Он думает, что она злится? Я же поговорил. Выслушал, как полагается. На тренингах же сказали, что надо жену выслушать. Выслушал жену, деньги зарабатываю. Что еще делаю? Нормально все. Как у людей. А она в претензии просто. Просто злится на меня и все. Человек не понимает, что происходит. Почему? Потому что нам друг от друга нужно, нам нужен момент контакта душ. Не просто там поговорил, а поговорил так, что я почувствовала, что он со мной, он в моей жизни присутствует. Момент соединения. Сейчас люди думают, что они могут соединиться через какие-то внешние вещи, через физический секс, например, да? Соединились вроде. И опять злятся друг на друга. Потому что невозможно через внешний процесс, просто внешний материальный процесс, он, конечно, будет присутствовать, понятно, что будет. И половые отношения будут, и будут разговоры всякие, совместная деятельность, все это аспекты человеческих отношений. Но без этого единения душ, которое требует внутреннего свободного времени, люди не могут испытывать чувство радости, отношения, чувство удовлетворения друг друга, чувство единения, чувство защищенности. И это невозможно компенсировать внешним временем. Даже если внешнее время есть, люди все равно не принадлежат друг другу. Они не принадлежат самим себе. Это я говорю не о них, а о нас. О нас. То есть это на нас действует таким образом. Поэтому в чем мое послание к вам, я хочу, чтобы вы задумались об этом. Постарайтесь отследить в себе разницу между внешним и внутренним временем. Внешнее время, понятно, есть часы там и так далее, но внутреннее время – это время психологическое. Постарайтесь уделять друг другу психологическое время. Что это значит? Это означает, что когда вы разговариваете друг с другом, пусть это даже недолгий разговор, постарайтесь в этот момент полностью отдать себя другому человеку, побыть с ним, прочувствовать его состояние, в котором находится, постараться его понять и обнаружить это единение. Эта практика очень важна. Это практика наших отношений, практика нашего единения с отношений, семейных отношений.

Лотос, он совершенный цветок считается. В чем его совершенство? В том, что он никогда не мочится, он в воде находится и остается сухим. Так и мы должны жить в этом мире, не мораться этим миром, хотя в нем находиться, быть счастливым, но не завлекаться сильно, не привязываться ни к чему. Это йога. В Бхагавад-гите там об этом Кришна говорит, кто такой йог. Тот, кто не привязывается ни к чему. Оставаться, он говорит, останьтесь на своих местах. Не надо уходить ни в какие уединенные места, в Гималайи там, или еще куда-нибудь. Туда можно съездить периодически так, просто посмотреть, что там. Вдохновиться, вооружиться, набраться сил, увидеть эту реальность другую. И обратно вернуться уже здоровым, сильным таким, вдохновленным, полным энтузиазма дальше действовать. Вот это йога. Мы когда туда ездим, приезжаем в Гималайи, там это можно заметить, что люди, которые там живут, йоги, видя нас, у них медитация прерывается почему-то. Они перестают медитировать, и они из пещер вылазят, как эти. Ну, не знаю, как назвать, чтобы не обидеть их. Ну, как они вылазят из пещер, посмотреть на нас. Ну, странные люди. Вроде бы живут в странах Запада. И видно, что они не занимаются никакой пещерной йогой. Но уровень их развития впечатляет. Они подходят, кланяются, могут там раз спросить, а что вы, а как, откуда вообще? Как это возможно вообще? Мы говорим, Харирнама, Ивакевалам. Только святое имя, говорится, освободит человека от всех страданий. Больше ничего не освободит в эту эпоху, вот сейчас вот в эту эпоху. Только святое имя Бога. Мы только этим и занимаемся. Поэтому вот наш такой уровень. Будешь петь? Буду. Давай петь. Прямо там начинаем петь, и йоги эти пещерные начинают петь и танцевать. А потом в пещеру как-то уже идти неохота. Все, кто попали. Все, уже в пещеру не привлекает. Почему? А потому что, говорится, в святом имени уже все есть. Все виды энергии есть. Сарва Шакти. Все энергии, говорится. Все энергии в святом имени. Именно имя Бога. Больше ничего не обладает такой силой. Можно остаться в городах, просто повторять святое имя. Сконцентрированно, очень внимательно. И сначала это не даст никакого эффекта чувствительного. Что такое? Ну вот повторяю я там какое-нибудь имя. Повторяю. И что толку? Как попугай. Это ум так будет нас обманывать. Он говорит, ты что делаешь? Ты же взрослый человек. Ты же директор. Чего там? Водокачки, да, или как? Компании какой-нибудь. Ладно. Да. Вот так он будет нас оттаскивать. А надо продолжать. Потому что святое имя, оно очистит нас. Звук является очень сильной субстанцией, очень могущественной, самой тонкой. Проникает в самую глубину нашего подсознания. Звук меняет пространство вокруг нас. Все, что мы видим, это звук. Просто разная плотность звука. И все. Возьмите огромный микроскоп, наведите на какой-то предмет. И вы увидите, что атомы между собой не соединены. Вибрируют в определенной такой волне. Просто меняйте звук, меняется пространство, меняются формы. Так йоги действуют, так йоги могут перемещаться с одного пространства в другое. Просто меняя оболочку звуковую. Могут в стенку войти. Как они это делают? Просто меняют звуковую вибрацию в теле. Входят, выходят, неважно. В воду вошли, вот из воды не выходят. Все это можно делать. Это мистические совершенства называются. Ситхи. Но все контролируется звуком, мантрами. Йоги не в мантрах живут. Произносят мантру и происходит определенная трансформация сознания. Может быть, для кого-то это сложно понять, эту философию, как звук меняет пространство. Но посмотрите, какое самое приятное для нас слово? Наше имя. Да, если кто-то где-то что-то говорит про нас, и мы даже заняты каким-то важным делом, очень важным, но если кто-то что-то про нас говорит там за углом, и мы если услышали, что это про нас, имя свое услышали, мы сразу забываем, что мы здесь делаем. Так охота послушать, что там вообще говорят про меня. Звук просто попал. Смена звука меняет наше сознание.

микро, ложное эго. Что значит ложное эго? Ложное эго означает, что я считаю себя, посмотрите чем. Сейчас я покажу вам. Личность, душа считает себя вот этим. Ложное эго. Это означает, что есть я сам по себе. Понимаете? Отдельно существующая личность, имеющая права в этом мире. Иначе говоря, есть я в этом мире, как отдельная особь, личность, и все мне должны. Я имею право наслаждаться этой жизнью, этим миром, и я хочу также влиять, управлять, контролировать что-то. Я как отдельная личность. Вот это аханкара, ложное эго. Ложное отождествление себя вот с этой отдельностью души, как отдельной частички, не существует. Потому что схема жизни, наша с вами природа, наша с вами конституция другая. Вот такая. Это то, что упоминают мудрецы. Душа является частичкой абсолютной истины. И из абсолютной истины к душе идет этот поток любви. Иначе говоря, вот эта связь со стороны абсолюта по отношению к маленькой своей частичке душе, она вечная и нерушимая. На санскрите эта связь называется бхакти. Вечная связь души и Бога, души и абсолюта. Души отдельно от абсолюта не существует. Но вот это вот ложное эго, аханкара, нам дается этот элемент, чтобы мы могли чувствовать свою независимость. Потому что мы хотим быть независимыми. Приводится такой пример. Если искра отлетает от костра, что с ней случается? Она начинает гаснуть. Она начинает исчезать. Точно так же душа, которая отрывается от высшего источника, она начинает гаснуть. Марина вчера говорила, что если у нас есть высокая цель, мы не устаем. Понимаете? Высокая цель, связанная с высшими смыслами жизни, она дает громадную энергию. Мать Тереза непрерывно служила людям. Почему? Потому что это была духовная цель, которая двигала ей. Что интересно, ее служение происходило в Калькутте. Калькутта – один из самых страшных городов мира. Жуткая нищета, болезни. Валяющиеся люди на улице, которые умирают прямо на улице. До сих пор это так. Она собирала всех этих людей. Многие из них были больны. Туберкулез, какие-то другие заразные болезни. Она лично служила им. Она лично их кормила, и сестры из ее ордена, они делали это вместе с ней. Послушайте, ни один член ее организации за все время не заболел. Это были страшные, заразные болезни. Ни один не заболел. Если есть духовная цель, которая движет нами, мы получаем громадную энергию, и эта энергия одновременно нас защищает. Но если мы живем эгоистично, движимые вот этим настроением ложного эго, я, имеющий права наслаждаться и управлять, то обратите внимание, мы устаем, мы обессилены.

0: Теперь, оказывается, сознание в переводе с санскрита имеет две функции. Сознание означает знание себя. Это первое. И знание окружающего мира. Второе. Два аспекта у сознания. Разбираем первый. Опять-таки через чувства, сейчас вы это все почувствуете. Очень просто. Скажите, кто помнит себя в молодости? Ну, кто-то помнит в возрасте, 3-4, какие-то отрывки. Да, ну что-то там. Нет, ну с какого ты себя помнишь?
1: Наверное, с 7.
0: Ну, с 7, да, хорошо. Пусть с 7. Ты была?
1: Да.
0: Я есть. Было в тебе? Я есть личность. Вот я есть. Скажите, вот это понятие «я есть» и «я личность». Ну, пусть мы называли себя Аней, Петей, да? Но на самом деле внутри у нас нет этого понятия. Вот. Но я помню себя, когда еще не знал, что я Миша. Как я стою, вот качаюсь в этой люльке. «Я есть», понимаете? Вот это есть понимание себя. Вот это «я есть», оно не меняется от нашего тела, согласитесь. Если бы не было зеркалов, если бы у нас были вот такие шоры, да? И мы никогда бы не видели свое отражение, свое «я есть» с 5 лет до 25 не поменяется, и до 50. Я есть. Я существую, и я личность. Все ощущают себя личностью. Но личность, что я индивидуальность, что я вижу все через призму своей индивидуальности. Понимаете? Это очень важный момент. Мы все видим через призму своей индивидуальности. И как мы все видим? Вокруг себя. Обращаете внимание? Весь мир нам кажется вокруг нас, но это же неправда. Мы внутри мира, а не он вокруг нас. Но мы его так ощущаем, правильно? Мы его так воспринимаем. Теперь представьте себе такую простую вещь. У нас есть руки, ноги. Это моя рука. Кого меня? Кого моя? Если моя рука, например, отрублена, моя личность качественно меняется? Качественно. Я есть как личность, разве меньшится? Когда у нас было тело 5-летнего ребенка, я есть. И когда у нас тело, мы выросли до 2 метров, разве я есть больше стало? Я есть личность, осталось то, что отождествление поменялось. Я там шофер, я там то, но я личность та же. Я, Петя, стал шофером. Я, Петя, стал врачом. Но Петя тот же. В 2 года, в 20, в 30, в 50, правильно? Если нам сейчас тестостерона добавить, я смотрю на тех, кто примерно в моем возрасте, да, то мы же себя ощутим, как и на 5, правильно? Но я есть, не меняется, даже если мне 50, даже если мне 2 руки или не 1. Следовательно, понятие личности не связано с телом, оно не связано. Я есть относится к нечто другому и не меняется во времени. Вот эти 2 вещи. Очень важный момент. Видите, немножко трансцендентного, запредельного, но ведь очень просто.

Так топленое масло на санскрите называется ги. И вот теперь я хочу вам сказать, что любое растение и любой вкус, он должен на чем-то базироваться, его нужно внести в тело. То есть я вам приведу такой пример. Допустим, есть ракета, и на ней есть боеголовка, да? Чтобы боеголовку доставить до цели, нужна ракета. Ракета летит, доставляет боеголовку. Но сама ракета, она бестолковая. Она не нужна. Нужна боеголовка. Понятно, да? И вот чтобы донести лечебную силу какого-то вкуса или препарата, вам нужна что? Ракета-носитель. Ну, носитель должен быть. Вот эти носители на санскрите называются анупаны. Анупана означает носитель. Ги, топленое масло, является универсальным носителем. Потому что топленое масло проникает до самых тонких слоев нашего тела. Даже до тонкого тела разума доходит. Представляете? Не только физического. И если вы будете смешивать какие-то продукты или острый, горький или соленый вкус с топленым маслом, у вас будет идти по назначению. Например, вы хотите использовать лечение, ну, допустим, костей. У вас там артрит. Нужно взять ги. Это носитель. Само ги кости лечить не будет, он будет вату уничтожать. Но нам нужно что? Разрушить какую-то, допустим, там соль, которая там находится. Нам нужно донести эту боеголовку туда. И что мы делаем? Берем ги, берем перец. Перец какой? Не черный, белый. Он на кости действует. Добавляем его и можно таким образом кушать. И что произойдет? Перец, точнее, не сами эти вот атомы, молекулы пойдут, а его вкус, его сила, его вирья, тонкий элемент, пойдет прямо в кость, и там начнет разрушать болезнь. Вот эту теорию современной медицины, она неизвестна. Так действуют растения. Потому что люди разучились лечиться растениями, они не знают, как это происходит. Как донести силу растения до места назначения. Самая слабая анупана – это вода. Практически она не дает такой силы. Вода используется, то есть отвар трав, она используется в профилактических целях. Но ей не лечится. Она не даст силу. А вот ги даст силу. Топленое масло вся дает силу. Оно проникает очень глубоко. Употребляется вместе с растениями, тониками. Используется вместе с продуктами. Например, если хотите, чтобы ваше пищеварение лучше работало, всасываемость улучшилась, вам нужно в ложку топленого масла добавить в еду. Эффект переваривания будет совершенно другой. Понятно? То есть будет все донесено. Допустим, вы заболели, у вас грипп. Вам нужно донести черный перец, допустим, до нервной системы. Допустим, грипп засел в нервной системе. Он же в разных местах сидит. У кого-то в голову пошел, у кого-то в почки пошел, у кого-то в бронхи пошел. Он ищет себе грязное место, там локализуется. И вам нужно направить, допустим, в нервную систему. Черный перец влияет на нервную систему. У него такое свойство. Вы берете ги, добавляете туда черный перец и едите. Все, удар будет прямо по нервной системе. Там, где локализуется грипп, он будет уничтожен. Хлеб не является анупаном. Он не несет. Если вы намажете сливочное масло, сливочное масло тоже анупана. Если вы добавите его на хлеб, то у вас вот этот хлеб будет лучше усваиваться в мышечной ткани. Потому что хлеб влияет на мышцы. Поэтому они будут усваиваться сильнее и лучше. Вот почему кашу маслом не испортить. Понятно? Растительное масло тоже является анупаной, но низшего качества. Хуже качество, ги – чистое качество. Понятно? Иногда растительное масло тоже используется, если нам нужна сила удара. Как говорится, можно тихонечко войти, а можно ворваться. Вот растительное масло, оно врывается, пробивает стену, врывается туда. У него сила другая.

надо понять, что это очень неблагоприятно смотреть и слушать негативную информацию. Очень неблагоприятно. В древней культуре считалось, что человек, который этим занимается, он разрушает свою жизнь. Поэтому я вот вообще новости негативные не смотрю. А если тебе работать надо об этом думать, ну, значит, как-то старайся относиться к этому поверхностно. Потому что, если уж говорить о новостях, то почему бы не сообщать, что вот это там вот спасли ребенка, вот такой-то человек пожертвовал своей жизнью, спас ребенка. Вот там, допустим, родилась тройня, там все здоровые, счастливые, а там-то вот такое произошло, накормили там голодных детей. Почему таких новостей у нас нет? Потому что на самом деле сейчас все средства информации, массовой информации нацелены на страх, вызывают страх в людях, пытаются как бы выдавить из них внимание, потому что страх он приковывает человека к информации. И человек от этого, вот сейчас на страхе все новости основаны, на страхе или на любопытстве. Какие-то курьезы там, у кого-то кто-то родился с тремя головами, вот, где-то там кто-то спрыгнул с сотого этажа и не разбился. И вот это все вот муру, простите меня за выражение, сейчас муссируют, которая вообще людям не нужна. Зачем надо знать, что там, где там кто-то там утопился в Никарагуа в каком-то. Ну, утопился, и слава богу, наверное, ему так лучше. Надо просто понять, что это не вопрос новостей, а вопрос культуры, в которой мы живем. То есть у нас сейчас такая культура, что в основном мы людей пугаем просто, и все. Они пугаются от этого. А я вот отошел от этого вообще. Я вообще не слушаю вот это. И живу мне хорошо очень. Я ничего не боюсь, я не вижу, чтобы меня кто-то ограбил. Я уехал, мы в частном доме живем, в деревне. Уехал, там собаки нет. Уехали мы на месяц из этого дома. Ну, оставили все там, как есть. Приехали, никто ничего не своровал. Вот если бы мы боялись, 100% кто-то залез. Потому что на страх люди реагируют. Знаете, как воры, я изучал вот эту воры, знаете как? Они если заходят в подъезд, там в подъезде все ухожено, там цветочки стоят, они там не грабят. Боятся, потому что они знают, что люди, соседи сообщат. А вот если в подъезде просто тишина, пустота, все замуровано, такое, знаете, такое идешь, и как будто бы ну, люди в обороне живут. Вот там надо воровать. Почему? Потому что там никто не сообщит. Даже если увидеть, что ты грабишь, все равно все будут бояться. От сознания людей зависит поведение криминалов. Если люди позитивно настроены, криминал никогда к ним не подойдет. Он подходит к тем, кто уже обречен. Это называется позиция жертвы. Человек как жертва себя ведет, он идет по улице, шугается. Девушка, допустим, идет, шугается по улице. Ясно, что ее надо насиловать.

Мир в семье зависит от поведения и слов женщины. В силу ее глубины ранит словами именно она. Мужчина так не может ответить в силу своей единицы интеллекта. Женщина острее на язык в 9 раз. И когда она ранит его глубоко в сердце, он не может ответить, он использует кулак. Рукоприкладство. Женщина жалуется, он бьет меня. Поэтому, что говорит Веда? Когда муж и жена ссорятся, не вмешивайтесь туда. Виноваты оба. И вообще, птицы летают, рыбы плавают, муж и жена ругаются. Это нормально. Главное, они должны разводиться. Тогда они будут думать, что же делать? Развода нет, так. А мы ссоримся. Где же выход? Где же выход? Как жить? Они будут пытаться найти какой-то выход. И в этом и заключается секрет брака. Что разводы за причину, вот вы вместе, и все. Разводов нет. Ищите выход. Вот для человека создается такая ситуация. И какой же выход? Веды помогают. На самом деле вы не мужчины и не женщины. Вы духовные существа. Вот что нужно познать нам. И как? Душа, она слуга. Она добрая слуга по своей природе. Вот вы должны служить в своей семье, обществу, детям, друг другу, Богу, основываясь на этих законах. И таким образом взращивается все самое лучшее. И если взращиваете вот эту концепцию служения любви, любви через служение, вы никогда не остынете друг другу, любовь не уйдет, даже если вы постареете. Любовь – это не гладкая кожа и неприятные духи. Любовь – это жертва. Моя мать 80-летняя, она уже старуха. Знаете, какая она была красавица? А сейчас? Что такое? Старая. Вот такая уже осанка у нее и все остальное. Но почему же я ее люблю? Еще больше, чем раньше. Какая это любовь? Это же другая любовь, видите? Так что муж и жена сначала, они любят друг друга как тело. И исследуют это тело первое время. Они просто заняты исследованием тела. Они общаются вот касанием, раздеванием, отношениями интимными. Вот это не увлечены первыми 2 месяца или первые вот эти молодые годы. Они все посвящают исследованию тела. А потом исчерпывается эта тема. И если они не одухотворят свои отношения, они пойдут дальше. Они заинтересуются чужими телами. Что и разрушает их отношения. Шокирует, травмирует особенно женщин. В 9 раз. Да, а после каждой таких лекций какие-то женщины подходят. У них дрожат губы, слезы наполняются, и они говорят об этом, намекают, что муж обманывает меня. Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Стресс. Что же делать, если общество стало бездуховным? Невозможно жить по-другому. Если нет духовной энергии, если вы не открываете друг другу эту духовную энергию, вы очень быстро исчерпаете этот запас наслаждения, и он станет привычным, а потом отвратительным. Да, чувства пресыщаются. Вы уже не можете есть одно и то же. И слышать одно и то же. И трогать одно и то же. Невозможно просто. Это уже становится невыносимо, в конце концов. Вы хотите другую женщину, чужую жену, другого мужчину, чужого мужа. Но мужчина для женщины, говорится, дверь в ад, а муж – дверь к спасению. И женщина для мужчины – дверь в ад, а жена – дверь к спасению.

Что такое тапаси? Это добровольное сдерживание, удерживание своих побуждений. Добровольное. Когда заставляют, это не тапаси. Вот в армии это не тапаси, нет. Когда человек добровольно это делает. И тапаси, наше тело состоит из трех составляющих. Это само физическое тело, это, соответственно, речь и тонкое тело, ум, сознание, да. Мы получили это тело, и это тело так устроено, что оно постоянно требует, оно что-то требует постоянно. Замечали, да? Кормить его, он все время потреблять хочется. Во все дырки надо туда что-то помещать, вот в уши, в нос, везде надо что-то вот. Хочется все время, да? А речь что? Речь постоянно там что-то говорит. И о чем она говорит постоянно, эта речь? О себе, о том, какой я хороший, а не какие плохие, потому что я же хороший самый, да? А мысли о чем? А мысли же, оно все вот о том же. Как поучить, как съесть, как в этом мире получше наслаждаться. И там никакого благодарности Бога, может быть, и не быть. И, соответственно, когда человек сокращает эти тенденции, просто за одно это сокращение человек зарабатывает огромное могущество. Огромное могущество. И мы сейчас поговорим о аскезах тела. Есть такой человек, 38 лет, не опускает своей правой руки. 38 лет. Знаменитый дядечка такой. Вот. Это его способ. Хотя хочется, конечно, опустить. Вот я знаю, в христианстве есть такая тоже атапасия, стоять на столбе. Столб 4 метра, да? И там нужно стоять. Представляете, если заснешь. Спать нельзя, стоять и молиться. Ну, то есть разные способы, аскез, эпитимий, да? И вот такой человек, вот это делает. Аскеза для тела является поклонение Господу, браманам, духовному учителю, старшим, отцу и матери, а также чистота, прямота, целомудрие и ненасилие. Смотрите, уважение к старшим. Очень практичная вещь. Обычно человек, когда он рождается, он спасибо не говорит. Да, детей приходится учить говорить спасибо. Скажи дяде спасибо. Он говорит, за что мы же деньги заплатили? Ты что, спасибо скажи. То есть неблагодарность. Вот. И аскеза для тела проявляется в том, чтобы человек приносил свое почтение тем, от кого он зависит. Своему отцу, матери, своим учителям, своим правителям. Как вот ни странно звучит, да? Вот если бы не было правителей, представляете? Говорит, они не нами. А вот если бы не было даже этих, что бы было? Мы, может, по улице не ходили бы, да? Тут бы был хаос. Надо сказать спасибо. Поэтому в ведической культуре ребенка с самого детства приучали. Они, знаете, просыпаются. Первое, что они делают, бегут кланяться родителям. Согласен, родители наши испугаются. Вот. Непривычно. Но я знаю, что вот даже вот у моих друзей, они к родителям на «вы». Вот дети на «вы» к родителям. Выражают почтение. Огород надо скопать. Скопают. Почтение выражают. Да? Своим учителям выражают почтение. Вот этот сам акт такой неприятный для материального сознания. Но на самом деле, когда человек так делает, выражает почтение. Согласен, кланяться, может быть, не получится, да? Но хотя бы почтительно вести себя по отношению к этим людям. Это само по себе дает человеку могущество. Говорит астролог Рао, кто-то астрологией занимается, есть такой великий астролог, и он как-то попал в Америку. В Америку как-то его угораздило, там сидели американцы, слушали его лекцию, нога на ногу, что-то жевали, там, говори. Больше не ездил туда, непочтительно. И он говорит, если люди не выражают почтение своим старшим, то автоматически в его гороскопе солнце начинает терять силу, могущество человек начинает терять. Просто из-за того, что не выражает почтение своим старшим. Поэтому выражайте почтение, будьте благодарными тем, кто рядом для вас что-то сделал. Это могущество дает. Сразу солнце там увеличивается в гороскопе. Вот. Кто не знает, что дает солнце, посмотрите в интернете. Вот. Другой момент, что чистота. Интересно, чем больше человек... Почему чистота такое, помыться, да? О чем речь? Вот. Почему это благо дает? Мы ехали сегодня с Сашей, и я думал, что же сказать, почему чистота, просто чистый образ жизни дает могущество. А посмотрите, когда человек в взбудораженном состоянии находится, вот почему так трудно убраться в доме, помыть пол, навести порядок на полке, проветрить хотя бы, помыться, да? Почему так трудно это сделать? Некогда. Потому что слишком либо человек спит много, либо много работает, либо невежество, либо страсть.

вкус к счастью благостного человека выше. То есть вот это вот вкус к счастью, это труднодостижимая вообще в жизни вещь. То есть человеку даже трудно понять, что такое другой вкус к счастью. Вот его тянет куда-то жить, вот он так хочет, он думает, ну значит так надо жить. И он думает, что в этом и заключается его судьба. Но судьба каждого человека заключается в том, чтобы возвыситься, стать более возвышенным, более духовным, чтобы осознать что-то более важное в жизни, возвышенное. И это судьба и жизнь каждого человека. Но есть препятствия на этом пути. И препятствием главным заключается вкус к счастью. Наше понимание, как надо правильно жить, часто бывает очень убогим. Допустим, есть люди, которые вообще считают, что надо, как только время свободное есть, надо поспать или покушать. Или, допустим, в баньку сходить, там посидеть, или в домино поиграть, еще что-то в этом роде. То есть люди зря проводят свое время, прожигают жизнь. И они считают, что вот это самое лучшее время в их жизни, когда они ее прожигают в это время, и они считают это время самым лучшим. Но это же просто самоубийство, убийство души. Потому что душа деятельна по природе, она ищет взаимоотношения, она ищет отдачи, ищет счастья, ищет гармонии и так далее. Поэтому человек должен стремиться к благости, любой человек. Есть силы, нет сил, надо все равно стремиться. У меня сегодня на приеме была одна девушка, она мне жаловалась, что она хочет духовной практикой заниматься, но как-то вот не хватает силы, не хватает энергии, не хватает внутренней, чего-то внутреннего. И не хочется вроде, с одной стороны хочешь пойти на духовные программы, а с другой стороны что-то мешает. Так бывает в жизни, плохой период наступает, человек не может заставить себя что-то делать духовное. Но это не значит, что у него поменялась цель жизни, поменялась природа, поменялось понимание, но смысл жизни поменялся. Просто у него вот плохая судьба. Так и у других, у любых людей точно так же. Плохая судьба заставляет человека страдать только лишь всего, а не что-то другое. И человек должен победить эту плохую судьбу. И для этой победы разум дается особое состояние разума благостному человеку. Как только вкус к счастью стал очень возвышенным, у благостных людей появляется удивительное свойство внутреннее. Они начинают, их разум начинает работать очень динамично. То есть он меняется. То есть представление, вкус счастья начинает потихоньку меняться все больше, больше, выше, выше, выше. Мы знаем, что у невежественного человека вообще, то есть вкус к счастью очень животный. И он вообще очень статичен. Какие желания у него были, такие остались. Хоть каким ты был, таким ты и остался. Вот. Страстный человек, у него меняется вкус к счастью, но находится он все равно в сфере одних и тех же интересов. То есть он меняется в сфере, допустим, в сфере каких-то, допустим, если он богатеет, ему нравится более изысканная пища. Если он беднеет, то он довольствуется менее изысканной пищей, и она ему тоже нравится, как насколько может понравиться. Вот. Но не таким образом вкусы страстного человека могут меняться с достатком. Но это все равно те же самые вкусы. Допустим, как приводится в Шримад-Бхагаватам пример, или ты ешь мед в, допустим, золотой чашке, или ты ешь его в медной чашке. Разницы нет, вкус меда остается тем же самым. Точно так же и любая пища, то есть и бедняк готовит, варит картошку, и богач варит картошку. Просто разница в посуде, там, в добавках различных. Но идея та же самая. В принципе, пища по-химически мало чем отличается. Даже может сейчас у бедных людей, там, которые в деревнях, допустим, живут там на земле, у них пища еще в 100 раз лучше, чем здесь в городе у богатых людей. Это, в этом заключается парадокс. Вот, чем больше мы цивилизованнее становимся, как мы считаем цивилизованным, тем у нас меньше условий.

जिते ही

0: меня такой вопрос. Брак надо регистрировать обязательно, да? Но регистрации обычно еще идет свадьба, то есть сам, ну, праздник, мероприятие. Вот. И наблюдаю за своими знакомыми, и так вот вообще очень часто у людей не хватает денег на эту свадьбу, собственно, на банкет, на прочее. И пока они копят, очень часто отношения уже разваливаются там через год, через два, сейчас денег нет, потом туда-сюда как бы тянут с регистрации из-за того, что нет денег на мероприятие. То есть смысл за свадьбу, по сути, получается, это породнить родню, друзей, как бы две разных стороны объединить в одну семью большую, получается. И как бы вот, как вот быть в такой ситуации, если, допустим, денег нет на такое, это, на большое мероприятие, но надо в то же время регистрировать отношения, или как, ждать, копить, или что вот вообще?
1: Ну, обычно денег нет на водку. На картошку деньги всегда есть. Ну что, нельзя пожарить картошки на всю свадьбу, что ли, или что? То есть, поэтому обычно хотят чего-то странного. То есть на излишки всегда есть, а всегда нет денег. На простые посиделки всегда деньги есть. Они обычно особенные не нужны. Да и смысл от того, что мы очень много денег на что-то потратим, это никак не гарантирует ничего. Если мы что-то провели дорого, это не значит, что оно будет лучше. Можно все провести очень дешево. Я на свою свадьбу ни копейки не потратил. У нас даже не было колец. Это было очень давно. Очень-очень давно. И тогда денег у нас вообще не было никаких, в принципе. Были эти года странные. Поэтому у нас ничего не было, ни еды, ни денег, ни колец. И, ну, у нас была свадьба без колец. И потом все принесли свою еду, и все ее съели радостно. И до сих пор помнят, как это было весело и здорово. Я до сих пор, видите, живой, и все нормально. Никакой проблемы нет с этим. То есть какая-то у нас такая надежда, что если что-то сделать дорого и пышно, то это будет каким-то таким залогом успеха. Но это надежда на деньги. Деньги тут вообще ни при чем. Отношения есть отношения, поэтому что есть кушать, то и покушали, делов-то. На картошку-то всегда денег хватит. Поэтому вкусная картошка, она всегда вкусная картошка. Делов-то. А все остальное, оно уже вторично. Поэтому действительно, если люди позитивно настроены, то для них главное общение, не антураж. Антураж – это такие декорации, это всегда вторичная вещь. Первичная вещь – это то, что мы действительно хотим общаться. Как мы вчера говорили, главный принцип взаимоотношений – это умение слушать друг друга, разговаривать друг с другом. И для этого никаких денег не надо. Для того, чтобы собраться и поговорить, денег вообще не надо, поэтому, пожалуйста, ну, соберитесь, поговорите. Поэтому тут вопрос культуры. А если людям разговаривать не о чем, если вот эта система взаимоотношений на уровне речи не налажена, то тогда да, тогда действительно нужно что-то все время есть, пить, там, время как-то убивать, то есть нужно как-то убивать время, чтобы не разговаривать. Поэтому должна все время музыка орать громко, чтобы невозможно было говорить. Так что это вопрос культуры. Если люди культурные, просто вместе интересно, даже без еды, без ничего, они, так сказать, им хочется поговорить. У них это радость на уровне общения. Но если радость на уровне денег, на уровне антуража, на уровне декорации, на уровне денег, ну, что делать? Поэтому как мы тут можем дать совет? Все равно все живут своими представлениями о том, как это должно быть. Поэтому наш совет все равно тут никак не поможет. Все хотят как-то по-своему это все видеть. Поэтому, ну, как хотят, пусть так и проводят. То есть, если они откладывают сам процесс бракосочетания, значит, им бракосочетание не очень-то и нужно. Значит, им самое главное, тут какое-то пышное.

Посмотрите на учителей со стажем больше 20 лет. Это люди, которые сгорели изнутри уже, выгорание профессиональное. Они учителя круглые сутки. У них всегда такие хмурые лица. Не дай бог им в поезде попасться, в замкнутом пространстве. Вас будут учить вообще. Всю... Я как-то попал в поезде с учителем напротив. Это было нечто просто. То есть, она не понимает, что я взрослый человек. Могу, извините, по голове дать. Так вот, ну, если уж достанут. Вообще не понимает. У нее что-то свое включилось 20 лет назад. И вперед. Интересно строится ведическая система образования. То есть там с одной стороны учитель разгружен, как эта система построена. С другой стороны, образование имеет двойной эффект. То есть у учителя 5 учеников. Вот он заботится о 5 мальчиках там, или девочках, в зависимости от того, какая школа, мужская, женская. Предположим, мальчик вот в этой среде прошел первый класс, обучился. Что дальше происходит? Он начинает преподавать первоклашкам и одновременно проходить программу второго класса. То есть программу первого класса он проходит дважды, смотрите, как студент и как преподаватель. И все это лет в 5, в 6, в 7, когда учиться начинаешь. Ты уже учитель. То есть ты прошел программу с одной стороны и с другой. Гораздо проще там в голове все это усваивается. И смотрите, как много учителей в школе. Все первоклашки уже учителя. Все второклашки учителя. Ну и так далее. Главный учитель, гуру, да, он более или менее свободен. У него 5 своих старших учеников. Вот и все, с которыми он общается. Очень плотно и плодотворно. Вот такая система. Но когда ты за человек в классе, это просто что-то невозможно. Мы все так учились. Кто-то сидит на первых партах, что-то пишет. С последних парт в них что-то кидают. Те, кто не хотят учиться. Мне кажется, на самом деле, что было бы гораздо проще для всех, если бы после 4 класса достаточно большое количество людей сразу отправляли фазанку какую-нибудь. Чтобы, потому что для того, чтобы вытачивать детали на заводе, не нужно высшее образование, по большому счету. Нет, эти люди сидят в школе и мучают всех. Учителей, учеников, директоров, абсолютно всех. Все на ушах стоят из-за этого. И вся система вынуждена их на троечки вытягивать, чтобы в школе какие-то вот дотации давали, чтобы учителя не потеряли свою квалификацию, зарплату не потеряли. Такая ситуация интересная. То есть до тех пор, пока ребенок воспринимается таким образом, как какая-то обуза, ни система образования, ни родительство не будет успешным.

Просто женщина – это дороговато, а жена – это дверь спасения. Просто мужчина – это дороговато, а муж – дверь спасения. Это священное отношение. То есть, видите, божественное отношение. Приглашаем Бога в свою семью. Муж и жена для своих детей – представители Бога, говорится. Это преемственность знания, это традиции, опять же, которые мы потеряли в этом времени. Поэтому сейчас мы имеем дело со статистикой примерно 70% разводов. Когда я сказал об этой цифре индийскому послу в одном месте, он перепросил меня два раза. 7%? 70%. Простите, я не понял. Что? 7% имеется в виду? Нет, 70%. Ну, это же конец цивилизации. Ваша жопа, что это уж? 70% развод? У вас не существует семьи, все, у вас не существует государство. Разложение. Что все зиждется на благополучие, на семейных традициях. Религия – это семейные традиции. А мы думаем, что это конфессия. Специализация. Ну, кому нужно? Мне не нужно. У меня свои задачи, семья, работа. Мы забыли, что религия – это семья. Смотрите, вы поймете любую заповедь религиозную. Она применима к семье. Именно к семье, прежде всего. Вы сразу заметите, о чем речь идет. Нет любодействия. Семейный заповедь. Не кради, семейный заповедь. Не лги, семейный заповедь. Не убей, тем более. Вы не можете убивать своих родственников. Как раз это является как бы основой цивилизации. И вот этот принцип семьи, говорится, его нужно просто распространить на все общество постепенно. Вот она культура, вот она религия становится. Как конфессия уже. То есть, если мы не можем построить семью, мы не можем построить общество. То есть принципы не навязаны, они естественны, которые мы согласны по отношению к себе, во всяком случае. Мне не нужно убивать, мне нужно любить, мне не нужно обманывать, мне не нужно красть, у меня ничего, не нужно мне завидовать. Мы к себе абсолютно применяем те же самые заповеди, даже не читая книги. То есть религия в сердце человека находится, смотрите. А мы думаем, что это конфессия. И думаем, в какую конфессию идти, а может никуда вообще не идти. Да вот сюда загляните. Здесь все это. Вот, хотите познать Бога? Давайте придем сострадание. Давайте учиться совершить жертву любви. Вот это семейный принцип, пример. И постепенно мы сможем видеть сердце, кто это Бог. Это живое существо. Он имеет также разные формы. В материи есть вселенская форма, можно видеть это все. Вселенная – это тоже его тело. Но изначально это живое существо, которое имеет свое бытие, независимо ни от кого. А человек по образу и подобию, как отражение божественного принципа. Человечество говорится от его обидения. Значит, человек по образу и подобию создается. Он очень близок к Богу. Самое близкое к Богу существо – это человек. В этом его именно главная особенность и ценность существа. Он может познать абсолютную истину. И получить божественное знание, и победить вожделение животную природу, и подняться на другой уровень цивилизации. Россия сейчас очень активно идет в этом направлении.

Помните, как однажды ВКонтакте была такая история? Я не думаю, что она, может быть, в реале была, но, может быть, она и была в реале. ВКонтакте часто любят писать непонятно что, но про одну бабушку, которая там в подъезде, она книжки выставляла. Помните? Не помните? Давно-давно была такая история, что одна бабушка, она пенсионерка в подъезде убирала, чистила, и она книжки выставляла. Она библиотекарь, по-моему, работала. У нее много книг каких-то было, она выставляла. Приходила молодежь с гитарами, с пивом, с водкой. Они все это крушили, горшки с цветами били, книги рвали. На следующий день приходят, опять все чисто, опять книжки стоят. И вот постепенно они это все ломали, и она все-таки ставила. Постепенно они как-то к этому уже попривыкли. Она однажды умерла. Она стала и в гости, по-моему, там приглашать, даже угощать чем-то стала, какими-то пирожками. И она умерла, потому что она была старая. И что в этом подъезде люди? У них там на каждом этаже сейчас библиотека. Можно приходить в этот подъезд читать там, я не знаю, там, брать книги какие-то. Уже нет такого. Ну, то есть одна бабушка своим каким-то благостным поведением повлияла очень сильно, в том числе на молодежь, которую под гуной страсти, извините, поменять практически невозможно. Это важный момент. То есть если я нахожусь там в более благостном состоянии, я могу очень сильно влиять на людей. Очень сильно. То есть это я просто внутри удовлетворен. У меня нет претензий к этому миру, к этому человеку конкретно. У меня нет претензий. Я могу просто с ним общаться, просто... Может быть, я не совсем рад от того, что он находится рядом со мной или я с ним, но я понимаю, принимаю в знании, что это факт. Этот человек находится рядом со мной. Поэтому в знании, что я делаю, я просто-напросто желаю ему блага. Просто желаю блага. И не лезу на его территорию. Все. Вот насколько он задаст вопрос, я с ним общаюсь. Не задаст, значит, все. Но я при этом в сердце своем дружелюбный к нему. Я никогда ему зла не пожелаю. Если человек это чувствует через сердце, сердце ему подсказывает, что эта личность тебе никакого зла не имеет, тогда он будет в расслабленном состоянии и будет менять свое отношение ко мне конкретно. Он будет менять это отношение. Вот я вчера уже говорил, я преподавал в институте, ну, там, в Тюмени, в управлении по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Мы занимались в спортзале там, боевыми искусствами, я преподавал там. И у меня были ребята, они спрашивали меня, Олег, а вот как ты себя поведешь на улице, чисто психологически, если на тебя нападут гопники? Гопники. А у меня возле подъезда всегда их 15-20 человек крутилось. Но я никогда, я даже не подумал, что с ними вообще что-то мне может случиться. Я просто подходил к подъезду и говорил, ребят, пройти, дайте, пожалуйста. Они говорили, заходи, проходи. Иногда я с ними сидел летом, мог посидеть с ними, поговорить о чем-нибудь таком, про спорт, там, про музыку. Я очень сильно люблю музыку. Я мог много о чем поговорить. Они говорили, ну ты такой какой-то классный вообще, прям с тобой пообщаться можно. Не то, что, говорит, этот с 5-го подъезда вечно драться лезет. Ну, то есть, видно было, что они не проще телефон, может быть, отобрать и по карманам пошариться, и толпой запинать где-нибудь там под подъездом. Но у меня не было такой проблемы, потому что я к ним агрессивно не был настроен. У меня, вот когда они мне об этом сказали, я даже задумался. Я даже начал думать, а вдруг они действительно такое сделают? Нет, на самом деле все нормально. Это зависит от меня, насколько я в знании нахожусь. Если человек не чувствует, что ко мне кто-то агрессивно относится, зачем я буду в его сторону, да? Он успокаивается, и он расслабляется.

Say it, no, no, no.

нас есть такое понимание, что пение – это какой-то очень легкомысленный процесс. Ну, типа, ну, что-то там попел, там песенки какие-то, что такого особенного, да? Но по факту сама природа звука и природа пения как процесса, который вовлекает звук, реализует максимальную потенцию звука, она имеет очень глубокие предпосылки трансформации человека. И мы вчера с вами рассматривали вот эту вот схему. Помните, когда мы говорили, что душа является частицей, отделенной неотделимой частицей Бога, и мы рисовали с вами схему с клеточками, да? Что есть клетки, и в зависимости от того, какое сознание у клетки, да, таким образом она взаимодействует с окружением. Либо это просто на потребление, я, мое, мне, стрелка направленная на себя, и это очень разрушительно как для самой клетки, так и для общества, в котором она живет. И надо сказать, что вот эта вот философия, она сейчас очень глубоко проникла в нашей стране. Это философия западных ценностей. И смотрите, вот сейчас в нашей культуре действует этот вектор на отчуждение, разобщение. Есть такой процесс социальный, который называется атомизация общества. Когда общество просто это набор совокупных единиц. Нет каких-то целостных структур. Да? И вот эта атомизация – это процесс, который происходит сам собой. Если мы просто находимся в этой культуре, то если мы ничего не делаем, мы с высокой вероятностью просто деградируем. Современная культура – это эскалатор, который едет вниз. Даже чтобы оставаться, задерживаться на том же уровне, нужно прилагать определенные усилия. И смотрите, к чему я это говорю, про пение. Пение – это удивительный процесс. Это процесс, когда люди, которые вместе попели минут от 10 от 15 минут, это очень немного времени занимает, они начинают чувствовать, что человек, с которым ты поешь, он тебе близок. Это как родной, как друг по меньшей мере. Да? Поэтому под это дело... Да, выпили и начинают песни петь. Но и без этого это замечательно получается. Просто есть некоторые трудности с тем, а как меня оценивают, они не выгляжу ли я смешно, не выгляжу ли я глупо. Природа звука такова, что он пронизывает все сферы материи. То есть начиная от грубого материального, то есть на уровне физического тела, да, это означает, как звук воздействует на мое здоровье, и проходя через разные слои психики, да, внешний поверхностный ум, вплоть до глубинного, до разума, да, и он упирается, выходит в сознание. То есть звук – это сила, которая способна влиять на состояние сознания, в этом его максимальная потенция. Поэтому такие темы, как молитвенная практика, они находят свое обоснование именно в теории звука. Звук таков, поэтому молитва работает. Звук связывает нас напрямую с Божественным, если мы знаем, какие слова повторять и в каком настроении. И пение как процесс, он тоже действует, причем очень сильно. Если вы знаете такой феномен, как совместное пение, когда ты попадаешь в ноты, резонанс, унисон или какой-то гармоничный аккорд, то это совершенно конкретное физическое чувство. Это не просто я пою и он поет. Это определенная общность возникает. Человек чувствует, что что-то происходит. И сила, то есть трудно переоценить могущество трансформации. Поэтому была культура певческая на Руси очень долго. Моя бабушка знала огромное количество песен еще, но не пели. Да? В деревнях сохранилось в большей степени. Родители уже не пели, а если пели, то только под это дело. А мы уже, собственно, утратили полностью понимание. То есть это просто как такое поверхностное развлечение. И один древнеримский философ, он сказал, историк или философ, он сказал интересную вещь. Он сказал, что процесс деградации общества начинается в тот момент, когда музыканты, утрачивая образовательный аспект, фокусируются только на развлекательном. И мы видим, что вся вот эта культура, да, эстрада, носит чисто развлекательный характер, направленный только на удовлетворение чувств. То есть

0: shift in compassion. He who has no thought of I or mine, who is equal in the dualities of pain and pleasure, who is the image of patience.
1: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете меня.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

0: Бхакти. Бхакти — это означает энергия любви, поток любви. Мудрецы объясняют, что вот эта связь души и абсолюта, она всегда присутствует. И когда мудрецы описывают природу абсолюта, они говорят о том, что он является источником любви. Вот этот поток любви из абсолюта исходит, и он всегда идет в жизнь каждого. И сознание ученика — это именно такое сознание. Ученик понимает, что он живет в мире, вот это внешняя реальность, я условно нарисовал мир, в котором постоянно действует эта энергия любви абсолюта. То есть всегда нам дается руководство. Обратите внимание, это руководство проявляется иногда в виде каких-то позитивных фактов, когда в нашу жизнь приходит богатство, или когда в нашу жизнь приходят какие-то удивительные отношения, в которых мы получаем какой-то очень глубокий опыт жизни, отношения, в которых мы испытываем счастье, любовь, радость. Вот эта любовь абсолюта, она проявляется через такие события нашей судьбы. Может быть, кто-то чудесным образом приехал сюда на фестиваль. Поднимите руки, у кого были какие-то чудесные события, которые сопровождали ваш приезд сюда. А, кстати, вы можете рассказать об этом немножко? Ну, тот, кто еще не говорил, пожалуйста, свою историю, как вы попали сюда.
1: Я говорю, так я Наталья, приехала из Краснодарского края. У меня было действительно просто такое событие, которое мне помогло сюда приехать. То есть я, будучи на первом фестивале, благодаря руководителям школы и моему сыну, который учится в школе практической психологии, я очень хотела попасть на второй. Ковалевский Ярослав.
0: А,
1: я очень хотела попасть на второй. Вот, но как раз так получалось с работы. Я в поликлинике врач, то есть зарплата 5000. Ну никак. И все с ним сняли добавки, никак не получалось. Но вот мое желание, оно все равно вот как-то существовало внутри. И буквально за 3 недели до приезда сюда приходит старшая медсестра и выдает мне фишечку, где написано «Модернизация». И меня причислили к узким специалистам и дали мне 2000, которых это было вообще такое чудо. То есть я посчитала, и муж у меня, старенькая мама, муж у меня не очень, конечно, хотел меня отправлять. Но когда такое случилось, и старший и младший говорит: папа, ну, значит, маме надо ехать. Вот, и при том, что вот это в отделении дали только мне такую сумму, моим средним помощникам дали по 700 рублей, по 1500. Вот, то есть эта сумма вот специально для того, чтобы я приехала.

Здравствуйте. Так как мы сейчас не общаемся с вами лично, вы слушаете запись этой лекции, мне хотелось бы для начала представиться и сказать несколько слов о себе. Меня зовут Вячеслав. Я родился 14 февраля 1977 года. Мне сейчас 33 года. Вот уже почти 18 лет, в меру своих сил и возможностей, я пытаюсь строить свою жизнь в соответствии с мудростью ведической литературы. Я изучаю философское наследие Древней Индии, и это помогает мне во многих сферах жизни. Я не ботаник, да, я не святой, и, как говорится, ничто человеческое мне не чуждо. Я просто живу в свое удовольствие, и помимо изучения древних трактатов, увлекаюсь игрой на индийских барабанах, я люблю петь, хотя мой голос далек от совершенства, ну а также мне нравится готовить. Я просто половину своей жизни являюсь строгим вегетарианцем, и это помогает мне очень хорошо себя чувствовать, да и приготовление пищи является для меня не только хобби, но это и своего рода способ самовыражения. Однажды я даже снялся в передаче «Кулинарный поединок» на НТВ. Однако больше всего мне нравится читать лекции и организовывать паломничество по святым храмам Индии. Больше всего я люблю место, которое называется Вриндаван. Это город, где 5000 лет назад провел свои детские годы Кришна. Я как раз сейчас сижу в одном из храмов города Вриндаван, и те, кто заинтересуется этими лекциями, могут со мной списаться, и в будущем можно будет организовать с вами также вот поездку в Индию. Я регулярно живу в Индии, моя жизнь она наполнена различными ощущениями. И эти лекции являются попыткой познакомить вас с определенным взглядом на жизнь. Но также я надеюсь найти новых друзей и единомышленников. Я буду очень рад, если вы напишите мне свой отзыв на электронную почту. Адрес несложный. S как доллар, тире посередине. Madhava. Собака. Яндекс.ру. То есть S-Madhava. Собака. Яндекс.ру. Если напишите мне какой-то отзыв, я буду рад очень. Летом 92 года мне посчастливилось познакомиться с мировоззрением и практикой Гауди и Вайшнавов. Вы наверняка видели на Арбате людей, одетых в цветные развивающиеся одежды и под аккомпанемент музыкальных инструментов, поющих какие-то непонятные слова. Да, это кришнаиты. Вот так во всем мире называют последователей древнейшей религиозно-культурной традиции, как раз известной в Индии и за ее пределами, как Гауди и Вайшнавизм. Вот я один из них. В начале 90-х я стал на этот путь в поисках счастья, и я могу с удовлетворением сказать, что я его нашел. Я не говорю о том, что стал святым, нет, конечно же, ни в коем случае, но чем серьезней я погружаюсь в духовную практику, тем больше удовлетворения от жизни я чувствую. Сначала я пытался практиковать духовную жизнь дома, но потом, в период с осени 94-го по январь 97-го, я был монахом в храме Кришны в Москве. Тогда же я впервые поехал в Индию, и во время духовного посвящения получил имя Сундара Мадхава Дас. Это имя мне очень нравится. В переводе с санскрита, санскрит – это древнейший язык на земле. Оно означает «слуга прекрасного Господа Кришны, супруга богини процветания». Эти лекции являются для вас способом посмотреть на вайшнавизм изнутри. Понимаете, духовный опыт, вот полученный мною в храме, вот в Москве и также вот в Индии, оказал на мою жизнь огромное влияние. И мне хотелось бы рассказать вам об этом немного. Некоторые люди не понимают, зачем нужно верить в Бога, но эта вера делает нас по-настоящему богатыми. Каждый из нас стремится к счастью. Мы все стремимся к счастью. Нам хочется любить, нам хочется быть любимыми. Никто из нас не хочет страдать, но, к сожалению, периодически нам приходится испытывать те или иные трудности в жизни. Очень часто в погоне за счастьем люди создают себе только новые страдания, и происходит это из-за незнания основных законов жизни. Мне хотелось бы поделиться с вами мудростью древних, которая актуальна и сегодня. Благодаря этому знанию вы сможете по-другому посмотреть на мир и получить ответы на многие вопросы о смысле.

0: И что же такое настоящая жизнь? Очень часто люди, когда они приходят к психологам, они хотят, чтобы изменилась жизнь, чтобы из жизни исчезли те проблемы, которые у меня сейчас есть. Но вот если так относиться к жизни, это позиция, во-первых, гордого человека, который по-своему хочет построить жизнь. Это первое. А второе, что будет случаться, когда вы будете решать одну проблему, будет возникать следующее. Возникнет вот этот сценарий, о котором вы сказали. Потому что настоящая жизнь, она не в том, что вы изменили внешний мир, а в другом совсем. В том, чтобы вы стали иначе к ней относиться. Сейчас был тренинг в Казани, мы немножко с аудиторией обсуждали эту тему. Там была тема взаимоотношений. Послушайте пример. Люди очень часто хотят, чтобы в отношениях со мной был человек, с которым мне комфортно. Разве вам так не хочется? Комфортно, приятно, он меня понимает. Кризисов нет в отношениях. Кризисов нет в отношениях. Вы хотите таких отношений? И он вас понимает всегда. Когда люди идут в горы, хотят ли они, чтобы было меньше трудностей в горах?
1: Нет.
0: Нет. Они туда, за ними-то и идут. Зачем? Потому что когда есть трудности, когда у них байдарка переворачивается, их там трое сидит, и они все мокрые. Когда они не успели палатку поставить, и рухнул ливень. Когда у них еда закончилась, у них начинаются настоящие отношения друг с другом. Отношения поддержки, доверия, помощи. Начинается настоящая жизнь. Потому что находясь в этой трудной среде, они начинают развивать настоящие человеческие ценности. И вот когда с платформы этих ценностей они совершают поступки, они испытывают удивительный вкус настоящей жизни. Так зачем же мы хотим изменить жизнь? Чтобы в них гор не было? Чтобы в ней кризисов не было? Чтобы все было ласковое, теплое, приятное и горизонтальное? Вы хотите, чтобы жизнь была такой? А где жизнь-то будет? Потому что жизнь — это тренажер. Она ведет нас к каким-то высотам. Так вот, нужно осваивать эти высоты, а не менять жизнь. Потому что если мы пытаемся менять жизнь или убирать проблемы из своей жизни, мы будем обнаруживать новые проблемы. Цель нашего существования не в этом. Цель нашего существования, чтобы раскрываться к настоящим ценностям и жить в соответствии с ними. А жизнь при этом, заметьте, она останется со своими кризисами, со своими проблемами и со своими трудностями. Но вы, входя в эти кризисы и проблемы, входите вот с этой начинкой настоящего человеческого характера. И возникает очень полноценная жизнь от этого. Вот так возникают полноценные, очень глубокие отношения. Потому что в полноценных, глубоких отношениях люди не боятся кризисов и не боятся трудностей. Они идут навстречу этому. Чтобы лучше его понять и себя понять, себя изменить. Они идут в глубину отношений. Они трудности и препятствия воспринимают как некий, знаете, плацдарм для роста, для развития. Для этого же...

0: А что отличает зрение, способность обрабатывать сигналы женского мозга от мужского? Женское зрение, женский мозг оценивает не скорость угла расстояния так эффективно. Она, как бы у нее панорамное зрение, она видит, может, недалеко, но охватывает панораму сразу, очень широкую. И женский мозг очень хорошо улавливает невербальные сигналы. То есть те сигналы, которые подает человек, не словами. Насколько это важно? Я хочу вам продемонстрировать. Ну вот я вам говорю так. Я хочу, чтобы вы четко поняли, о чем я сейчас говорю. Я люблю тебя, люблю. О чем я сейчас говорю?
1: Да не о чем.
2: Достала.
0: Достала, ни о чем. Мужчины сказали ни о чем. Женщины сказали достала. Так? С точки зрения вот информационной, то есть я распечатываю просто свой текст, закладываю в компьютер, компьютер говорит о чем? Идет речь
2: о любви.
0: Вы как бы о чем говорите, о чем идет речь?
2: Равнодушие.
0: О равнодушии. Прямо противоположно. Хорошо, я вам по-другому попробую сыграть. Я не актер, тем не менее. Я тебя ненавижу. О чем говорю?
2: О ненависти.
0: О ненависти, да? Вы уверены? Скорее всего, я тебя ненавижу просто.
2: Ненавижу, это беззаконно.
0: Ну да, это возможно. О чем идет речь? О ненависти?
2: Нет.
0: А о чем? Скорее всего, прямо о противоположном чувстве. Да, о восхищении, о неком нежном чувстве. Почему вы сделали этот вывод?
3: Эмоции.
0: Эмоции, понятно.
4: Невербальный сигнал.
0: Невербальный сигнал. То есть, смотрите.
4: Метасообщение.
0: Да. Метасообщение немножко другое, но тем не менее. Да, есть невербальные сигналы. То есть мимика, тон голоса, высота голоса, темп речи, мое положение тела. Смотрите, а что важнее, вербальные или невербальные сигналы? Невербальные дают оценку вербальным. То есть, если буквально вербально что-то говорю, мои невербальные сообщения могут совершить, говорить о прямо противоположном и делать, вкладывать прямо противоположный смысл. Так вот, женщины очень чувствительны к невербальным сигналам. Они любят смотреть мелодрамы. И представим себе, как мужчина смотрит мелодраму вместе с женщиной. Показывает крупный план, какой-нибудь мексиканский сериал. Он, она, крупный план. Он, она, он, она. Молчание было, ничего не происходит. Он, она. Мужчина спрашивает, что происходит вообще тут? Женщина объясняет, как ты не понимаешь, они друг друга любят, только сказать не могут, потому что там и так далее. В чем проблема? Мужчина не читает невербальные сигналы. Женщина их читать умеет. Как обычно мужчина готовится к тому, чтобы сообщить, почему он задержался на работе до 4 утра? То есть он думает о том, что нужно выстроить логически последовательность фактов и очень четко рассказать о том, что все происходило. Да? Он думает, что нужно вот скорость и углы расстояния, то есть нужно понять, что я пошел туда-то, потом свернул там-то, там произошло вот так, то есть логика. И он совершенно не задумывается о том, как он это сообщает. Потому что когда он об этом говорит, женщина читает не столько информацию, которая находится внутри, а столько о его невербальные сигналы. Так как мужчина не обладает, не придает большого значения невербальным сигналам, то он совершенно не понимает, что женщина его читает сейчас. И поэтому женщина говорит, не верю. И он думает, и он удивляется, мужчина удивляется, как не верю? С логической точки зрения все идеально. Она говорит, не верю, этого не было.

сразу скажу, что мы с вами не соответствуем полностью этим стандартам. Не только мы с вами, пожалуй, в мире утрачены стандарты. Почему об этом говорим, собственно говоря? Утрачены. Но их можно возродить. Эти высшие стандарты, золотые стандарты, вет, они созданы для людей, которые хотят стать чистыми, ну, возвышенными. И мы говорим духовными, культурными, то же самое, это синонимы. То есть для того, чтобы возвыситься и знать, вот какой должен быть человек на самом верху, как бы традиции, культуры, духовности, существует ведическая литература, чтобы описывать эти золотые высшие стандарты. Лучшие примеры истории, людей, женщин, героев, лучшие примеры взаимоотношений, любви и прочее. Самое яркое вообще, что в истории было человечество вот за все эти, скажем, тысячи лет. Ну, веды так рассматривают историю тысячи лет. Согласно современной истории, у нас всего несколько тысяч, 3 или 4 тысячи лет, да, по-моему, история насчитывает, ну, наблюдаемая история вот современная, но ведическая история нас смотрит дальше, глубже. Это называется нетрадиционная наука, но вы увидите сегодня, что традиции, они традиционные вещи, то, что мы рассматриваем, необходимые вещи, тем не менее. Полезны для каждого из нас. И те люди, которые могли следовать самым высоким стандартам вет, назывались арии в прошлом. Я думаю, вы слышали это слово, и, может быть, не всегда из верного источника мы слышим эти слова. Ариец – это человек, который отличает материю и дух. То есть у него есть такое свойство разума, особое тонкое свойство разума, тончайшее, различать материю и дух. Например, есть такой лебедь Хамса, Раджа Хамса, не всякий лебедь. Не знаю, вот сегодня мы видели лебедей, 2 лебедя на реке. Я не знаю, какой это вид лебедей, они очень красивые, большие лебеди. Но вот есть Раджа Хамса, возможно, это они, как раз тут сегодня проплывали. Они имеют уникальное свойство одно. Если вы возьмете молоко, коровье молоко, и вылейте лебедю прямо в воду, он сможет выпить молоко, не касаясь воды, то есть не выпивая воду. Он как-то фильтрует. Разделяет молоко и воду. Прямо в воде может различать. Вода останется, молоко выпьет, вода останется. Это умеет делать Раджа Хамса. И люди, которые обладают таким тонким интеллектом, отличать материю и дух, называются Парамахамса или Арии. Очень высокая культура. Ну, мы сразу скажем, ну и что здесь такого отличать? Ну, я знаю, собственно говоря, и это сейчас не секрет, что я... Есть сознание в теле, а тело, оно отличается от сознания. Это отличие знаю, я слышал об этом. Из этого много исходит. Из этого различия исходит целая культура отношений. Совершенно необыкновенная. Ну и мы говорим, она утраченная. Поэтому и наши знания с вами сейчас более-менее теоретические, так скажем. Мы слышали просто об этом, конечно же. Но это еще не традиция, не культура. Это лишь как бы некая мода. Ну, просто мы увидели какую-то новизну в этом, привлеклись. Интересно, красиво. Звучит хорошо, поэтично, действительно, я сознание, я душа. Но если различать эти вещи, мы увидим, что на самом деле мы найдем с вами настоящее что-то в себе, настоящую любовь. И она отличается от вожделения. Надо различать материю и дух. Мы найдем в себе истинную правду в сердце. Мы услышим голос правды. И мы увидим, что это не наглость и не застенчивость. Это что-то другое.

оказывается, йоги отчаяния. С этого начинается Бхагавад-гита, с йоги отчаяния. С этого состояния беспомощности. Понимание, что я сам привязал себя к самому дну этого материального мира. Я сам все это сделал, сам, своими руками. Я завязал свои узлы настолько тщательно, что теперь даже сам их не могу развязать. Зубами не получается. Это отчаяние. Отчаяние. И это одна из самых сильных материальных эмоций – отчаяние. Мне кажется, все, самый низ. Но в этом случае мы имеем дело с колоссальной энергией. Энергия отчаяния, колоссальная энергия, которая сосредотачивается, в общем-то, прямо в нас самих. В нас самих. Соответственно, и человек мудрый может воспользоваться этой силой. Может, вот что интересно. Поэтому это одна из видов йоги. Но с этого и начинается, в принципе, йога. Когда мы это понимаем. Колоссальная энергия дает возможность сделать глобальный шаг в своем развитии. Поэтому есть это йога-йога отчаяния. Отчаяние дает возможность совершать чудеса. Ну, столько историй на эту тему. Там, помню, там у нас только было истории. Там охотник у нас на верхушку дерева заскочил. Там, 10 метров он прыгнул сразу, он медведя увидел и запрыгнул. Потом никто его не мог снять и сам он слезть не мог. И столько историй у нас было вообще. Отчаяние. И запрыгнул. Да, в телогрейке, в валенках. Был на 10 метров. Как там оказался, сам не знаю. Помните эту мать, которая подняла автомобиль, который там пытался наехать на ее ребенка. Ну, то есть чудо происходит. Когда человек в отчаянии, некоторое чудо начинает происходить. За бампер взяла, я подняла машину. Вот. Пыталась наехать. Да. Сколько всего удивительного происходит в момент отчаяния. А значит, если правильно направить это состояние в духовное русло, мы можем порвать с глупостью. Мы можем разорвать эти узлы. Мы можем выбраться из этой ситуации. Встать на путь духовного развития. Поэтому разумному человеку никогда не страшно. Так он понимает этот закон. Думает, чем отчаяннее ситуация, тем больше скачок в своем развитии, в принципе, он может совершить. Он не боится этого. Потому что больше сил будет. Можно разорвать эти узлы, узлы привязанности. И если человек не хочет использовать такой кризис для своего развития, он начинает искать оправдание своему нежеланию. Не хочет использовать кризис, ищет оправдание. Он начинает искать материальные способы выхода из кризиса. И, конечно, ничего лучше греха придумать не может. Так приходит алкоголизм, наркомания, какой-то блуд. То есть человек действительно какое-то время чувствует облегчение, так как он немного снял себе нагрузку, да, так расслабился. Снял нагрузку своих привязанностей. Но то, как он это сделал, рождает еще одну привязанность. Еще одну привязанность. Еще одну дополнительную, скажем так, даже. Дополнительную привязанность. Если он снял это, так сказать, алкоголем, у него появилась привязанность к алкоголю. Понимаете? Он пытался алкоголем снять эту нагрузку, а у него еще одна привязанность, дополнительная, да еще какая? И тут мы вспоминаем закон решения материальных проблем. Это закон такой. Когда материальные проблемы решаются материальными способами, то вот, в общем-то, сами решения материальных проблем, они приносят намного больше страданий, намного больше проблем, чем те проблемы, с помощью которых мы пытались решить. Чем то, что мы пытались решить. То есть сами решения приносят во много раз больше проблем, чем то, что мы пытались разрешить. Так и происходит. Смотрите. Как только мы начинаем материальным способом решать ситуацию, тут же все хуже становится. Мы получаем еще более тяжелую ситуацию. Тут важный момент есть. Важный момент решения проблем. Важный момент состоит в том, если мы не видим возвышенного способа решения проблемы, то самым приемлемым будет выход – это терпеть эту проблему. Это нужно понять. Так как терпение хотя бы подготавливает нас к духовным методикам. Терпение – это переходный период.
Терпение, если человек может терпеть, это говорит о том, что он созрел для духовной жизни. Если человек может.